А я енде кроконе ты, ни жест, ни шей, ни фиаль, ни джур, да шуринджу ну гепати кур. Я не мрет, не ягушти, я мэр рсот, мрет роиш, кэта тирте тэ, да си вратня ты, зярин мая ты, что мы не знаем, веш не мур.